0: Затем мы пригласим вас посетить известную в Словакии здравницу Райские Теплицы, которая имеет долгую историю курортного лечения. О здешних лечебных водах знали еще древние римляне. Летом в Словакии особенно популярны фольклорные фестивали. На них звучат народные песни, которые бережно передавались из поколения в поколение. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Даты, события, люди.
2: 4 августа 1863 года в городе Турчанский Святый Мартин состоялось первое общее собрание Матицы Словацкой, общенационального словацкого культурного учреждения. В 1875 году венгерское правительство запретило Матицу, и ее деятельность возобновилась только 1 января 1919 года. В настоящее время она регулируется законом о Матице Словацкой и уставом учреждения. В настоящее время она имеет 505 местных отделений, 15 научных и профильных отделений, а также 240 фольклорных ансамблей. Задача Матицы Словацкой – принимать активное участие в развитии словацкой науки, культуры, искусства, образования и всех форм духовной и общественной жизни, которые укрепляют национальное самосознание, особенно среди словацкой интеллигенции, студентов и молодежи. 4 августа 1935 года родилась Мария Заварска-Лукачевичева, словацкий спортивный редактор и репортер, первый спортивный редактор женщина в Чехословакии. С 1965 по 1994 Мария Заварска работала на словацком радио. Она комментировала 4 олимпиады и участвовала в нескольких чемпионатах мира и Европы. Под патронажем словацкого радио она организовывала юношеские спортивные соревнования, открывая новые таланты. В ее честь названы мемориал Марии Заварской по гимнастике и забег Марии Заварской в школьной категории. Она была награждена премией «Золотой микрофон» и другими наградами. 6 августа 1737 года в городе Банская Штявница была основана школа горного дела. Этот регион с древних времен был известен своими богатыми месторождениями драгоценных металлов. Первыми известными жителями Банской Штявницы были кельты, прибывшие сюда в 3-2 веках до нашей эры. Именно они начали здесь добычу золота. Ну а в 1735 году Самуэль Миковини основал в Банской Штявнице первую школу горного дела в тогдашней Венгрии. Менее чем через 30 лет в этом городе был основан горный колледж, первый горный вуз в Европе и старейшее техническое училище в мире. Первым его профессором был Микулаш Джеквин. 4000 человек – это был второй по величине населенный пункт Словакии после Братиславы. 6 августа 1958 года в Нитре родился словацкий борец Юлиос Трниско. Кульминацией карьеры одного из самых успешных борцов вольного стиля в истории Словакии стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в весовой категории до 100 кг. 8 лет спустя он также выступал под 5 кольцами на Олимпиаде в Сеуле. В 1982 и в 1983 годах Юлиос Трниско завоевал 2 бронзовые медали на чемпионатах Европы. 6 августа свой день рождения отметил словацкий певец, актер и ведущий Мартин Малей. Он обучался профессии актера музыкального театра у профессора Мартина Губы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, а также проходил стажировку по вокалу в Нью-Йорке у известного преподавателя пения Джастина Стоуни. Мартин Малей выступал в театрах «Новая сцена», «Малая сцена», Словацком национальном театре, театре Павла Урсага «Гвездослава» и театре «Арена». Он был солистом танцевальной студии «Джамба», а также сотрудничает с такими танцевальными группами, как The Pastels и Lady Licious. Мартин Мадия является постоянным участником вокальной группы Fragile, а также занимается сольной карьерой, в которой, естественно, обращается к жанрам, отличным от тех, которые положили начало его музыкальной карьере. Он тяготеет к фанковой и современной музыке, например, в стиле Джастина Тамберлейка. 9 августа 2016 года словацкий канаист Матей Бенуш завоевал серебряную медаль, заняв 2 место в водном слаломе в категории С1 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он является обладателем 8 золотых медалей чемпионата мира по водному слалому и 7 золотых медалей чемпионата Европы в категории патрулирования. В индивидуальных дисциплинах он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2011 года, а также серебряную и 2 бронзовые медали чемпионатов Европы 2010, 13 и 15 годов. Бенуш также является абсолютным победителем Кубка мира в 2010 и 2011 годах.

0: 2015 годах, которым в последующие годы добавил 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Кроме олимпийского серебра в Рио-де-Жанейро, он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это были события, о которых мы не смогли рассказать в своих передачах на этой неделе, но которые стоит вспомнить.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. У микрофона Татьяна Житникова. А сейчас, друзья, предлагаем вам посетить известный в Словакии курорт Райские Теплицы. О свойствах местных лечебных источников люди знали еще с античных времен. –

0: Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников, но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пьештяны, Тринчанские теплицы и Бордеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Райские теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Райские теплицы.
1: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродите» в Райских теплицах была однозначна.
2: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Райские теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Райская долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Райской теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
0: Что же именно изменилось в Райской теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Райской теплицы Зденко Мишкольци.
3: В 1996
4: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
5: Мы также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура.
4: Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
0: И вот в 1996 году термальный комплекс Райской теплицы был преобразован в спа-центр Афродита. В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться. Но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
6: Ходим часто, а рада бы ходила еще частее.
7: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
8: Рада сам ездим, потому что это тут погодные бассейны.
7: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжаю в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
9: Мы из Праги, а тут мамы прибузные, так идем искать.
2: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
10: Я так и опатрный, когда мамы из до подников.
4: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
0: В спа-центре Афродита используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
11: Земское подложье творено доломитами с вапенцами.
4: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
0: Кроме того, минеральные воды в Раицкой теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раицкие теплицы, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
12: То знамена болести хребтицы, болести колбов.
2: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
0: На курорте Раицкой теплицы широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
12: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
0: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
4: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
0: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
12: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
0: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
11: Ako liečivý prameň pitný v našich kúpeľoch slúži vrt BE22.
4: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре Афродита. Это колодец BE22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительный тракт и функцию почек.
0: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
11: В 17 столетии Раицкой теплице патрили под Литавское недалекое панство.
4: В 17 веке Раицкой теплице принадлежали имению Литава. Неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к 19 веку. В публикации 1895 года приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
0: Спа-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами спа-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
4: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкой теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
0: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкой теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению спа-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
4: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкой теплицы огромный потенциал».
0: Гости спа-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицка-Лесна, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкой теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни.
13: Радио Словакия Интернешнл.
0: Мы продолжаем. Словаки очень бережно относятся к своему народному творчеству. Песни и танцы передаются из поколения в поколение. И сегодня мы представим вам старинные словацкие народные песни. В них воспевается труд, природа, дающие плоды. Особое место в словацких народных песнях занимает солнце. Ведь без солнечных лучей не может быть хорошего урожая. Сейчас прозвучит песня «Светит солнце» в исполнении фольклорной группы «Народная музыка» Мартинки Бобаневой.

фольклорный коллектив «Народная музыка» Мартинки Бобановой исполнила песню «Светит солнце». Эту песню поют жители района Терхово, который объединяет 68 малых деревень. Здесь очень сильные словацкие народные культурные традиции, которые широко представлены на летних фольклорных фестивалях. Кроме того, терховская народная музыка – феноменальное явление, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следующая песня называется «Зашло солнце за горы» из Нитрянского края. Ее исполняет фольклорный коллектив «Народная музыка Пунитран».

Фольклорная группа «Народная музыка» «Панитран» исполнила песню «Зашло солнце за горы». Эту народную песню поют в большом регионе Понитрия, Тикова и Хонта. А сейчас прозвучит еще одна народная словацкая песня о солнце. Она называется «Зайди, солнце, зайди». Это также песня из Нитрянского края, а точнее из села Кшинна, из области Горна-Нитра. Ее исполняет Зора Туранцова и оркестр народных инструментов Словацкого радио в Братиславе. Эта запись была сделана в 1995 году.

и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.